Musiker namens wir. New Vibration, Happy Nation, Happy Nation. Вот так же с Балканов, а меня треба трясли. А пешта на Риме, что все сада сбива. Прекрасно.